0: конечно же, я пришел. А я Кало Копыт. Кепа Майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал. Он того музел. Тут все солнце нас не жальнет. Чокер дві апетито ти накупав, легко би поглядав, кай за вечерю. Та пршут, па оліве, па сир, па круг, па моцарелла, рдеча песа, чебульца, остриге, свосто, творив, карпент, консерв, сибо, музео, дабов, нео, доне, биле, ще некай заспит, так шо сок, а па ще бой, пир. Тут бутелько, кроме утри приде уна. Свошу зем, престы, бой пачки, чипс, вязанки, обещальник, предпражник, кахло, пасто с зобе, святи крижец из реки, Йордан, анатомский пак, захуйшанье, вентилятор, кондоме, бутылко, зоботребце, цопарте, чигурье, роце. Тукай мате мою ультра голден мега експрес кредитну картицу. Пізда сам позабо каву купен. Крем ще інкрат у стацуну. Венце папір, краху концерві, очала, кисло зелє, лікарно мізо, чепцо, йогурт, шампон, картице, прашу це правий строй, шкату за цдеє, батарея, ковсяний кабел.
1: Радіо Študент опозарія. Потрошніщво лахко шкодує вашему здрав'ю.